0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: OptiBet – sporta bārs. OptiBet – sporta bārs. OptiBet – sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet – sporta bārs.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
4: Сегодня в Латвии переменная облачность. Временами дождь, местами возможна гроза. Ветер западный, северо-западный 3-8 метров в секунду. В Лейбе и Венспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 17-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краславе плюс 16-22. В Риге сегодня переменная облачность. Утром и вечером местами кратковременный дождь. Днем без существенных осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 20-22 градуса.
3: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 7:43.
1: Только в МК Латвии юрист оспорил повышение налога на русскую прессу в Конституционном суде. Читайте, каковы шансы. Государство оплатит ущерб, если дрон повредит ваше жилище. Рассказываем, как получить деньги. Знаете о нарушениях, но боитесь жаловаться? У нас все адреса и телефоны для анонимных жалоб. Что важно знать перед заменой стояков в доме? Полный путеводитель по возможным неприятностям. МК Латвия с календарем магнитных бурь на июль уже в продаже по всей стране.
2: Optibet Sporta Bars. Optibet Sporta Bars. Optibet Sporta Bars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet Sporta Bars.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bars.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
4: Сегодня в Латвии переменная облачность, временами дождь, местами возможна гроза. Ветер западный, северо-западный 3-8 метров в секунду. В Лиепае Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 17-21 градус, в Даугавпилсе Резекнее Краслове плюс 16-22. В Риге сегодня переменная облачность, утром и вечером местами кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 20-22 градуса.
3: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: топлива в приложении Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении Viada Latvia

0: 8:59.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēlies labāko pietele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Акционерное общество Латвийская кредитная поддержка программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной поддержкой программа LKPP-LV.
7: Сегодня в Латвии переменная облачность. Временами дождь, местами возможна гроза. Ветер западный, северо-западный 3-8 метров в секунду. В Лейпе-Венспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 17-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-22. В Риге сегодня переменная облачность. Утром и вечером местами кратковременный дождь. Днем без существенных осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 20-22 градуса.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной поддержкой программа ЛКПП-ЛВ.
5: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Олимпиада совместно с фондом детской больницы приглашает вас принять участие в благотворительной акции. Покупая кофе на любой заправочной станции Виада, вы не только сможете насладиться вкусным напитком, но и помочь другим. 10 центов с каждой проданной кружки будут пожертвованы в детский онкологический лагерь. Давайте вместе поможем тем, кто больше всего в этом нуждается. Призывают Виада и фонд детской больницы.

0: 9:57.
1: Реклама.
2: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
3: No 6. līdz 8. jūlijam ar mana topkārte ledustēja Nestī Persiku 1,5 litrs 1,19 eiro. Desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu 1,99 eiro. Un veļas mazgāšanas līdzeklis Ariel Color 1,125 litri 7,99 eiro.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm dušasēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Lidl предлагает «Итальямо» – неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются с 29 июня. Цитрусовый десерт «Итальямо» 200 грамм, евро 49. Вяленые помидоры 100 грамм, евро 99. И тирамису 2 по 80 грамм, евро 89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
7: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
9: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
10: Акционерное общество Латвия с кредитными полезными программа. Частные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
11: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
12: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
13: Сегодня в Латвии переменная облачность. Временами дождь, местами возможна гроза. Ветер западный, северо-западный 3-8 метров в секунду. В Лейпе-Венспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 17-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне, Краслове плюс 16-22. В Риге сегодня переменная облачность. Утром и вечером местами кратковременный дождь. Днем без существенных осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 20-22 градуса.
12: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
11: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: реклама. Только в МК Латвии. Когда, наконец, снизятся цены на бензин на латвийских заправках? Большой разбор с экономистом. Какие отходы можно сжигать на собственном садовом участке, а за что оштрафуют? Ответ муниципальной полиции. Министерство культуры запретило афиши на русском. Разбираемся, что еще изменилось для театров и зрителей. Какая помощь и бесплатная поддержка положена семьям с детьми и одиноким матерям в трудный момент? Честный разговор с лучшим социальным работником Риги. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
1: Šis zelta tualetes pocmurā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
2: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: Hei, готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: 10:58.
1: Реклама. Kas dara tiem sanāk? Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Čau, draugi! Te grupa Bezsalmbojas! Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Es gribu sildīties ar tevi. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savs ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundpoets hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полидзибас программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полидзības программа. LKPP-LV.
7: Сегодня в Латвии переменная облачность. Временами дождь, местами возможна гроза. Ветер западный, северо-западный 3-8 метров в секунду. В Лиепае Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 17-21 градус. В Даугавпилсе Резекне Краслове плюс 16-22. В Риге сегодня переменная облачность. Утром и вечером местами кратковременный дождь. Днем без существенных осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 20-22 градуса.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полидзības программа LKPP-LV.
5: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х. Retro-FM.
8: Penso que un sueño para sido.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 11:12.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: 11:58.
1: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
2: Реклама.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.
4: Акционерное общество. Латвийская кредитная полизибс программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
6: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная и полезная программа. ЛКПП-ЛВ.
7: Сегодня в Латвии переменная облачность. Временами дождь, местами возможна гроза. Ветер западный, северо-западный 3-8 метров в секунду. В Лейпе-Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 17-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне, Краслове плюс 16-22. В Риге сегодня переменная облачность. Утром и вечером местами кратковременный дождь. Днем без существенных осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 20-22 градуса.
6: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная и полезная программа ЛКПП-ЛВ.
5: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: топлива с приложением Viada Latvia или Little Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о

0: 12:58.
1: Baidies kļūdīties studiju izvēlē? Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Teic studēt LV!
2: Reklama.
3: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
4: No 6. līdz 8. jūlijam ar mana topkārte ledustēja Nestī Persiku 1,5 litrs 1,19 €, desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu 1,99 € un veļas mazgāšanas līdzeklis Ariel Color 1,125 litri 7,99 €.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
5: Top!
6: Nāc, spēlē un izbaudi bridžu klātienē! 4. un 5. jūlijā Statautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala ik viens aicināts apgūt bridžu spēles pamatus un piedzīvot īpašo čempionāta gaisotni. Nāc kopā ar ģimeni! Bērni no 6 gadu vecuma varēs iepazīt Le Petit Bridge un izmēģināt savus spēkus pie spēļu galda. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija, līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
7: В Мега еще больше товаров по ценам зем-зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Сосиски традиционалы 2,99 и кетчуп для шашлыка 89 центов. Зем-зем цены в Мега.
8: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полидзибас программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
10: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полидзības программа. LKPP-LV.
11: Сегодня в Латвии переменная облачность. Временами дождь, местами возможна гроза. Ветер западный, северо-западный 3,8 метров в секунду. В Лейпе-Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 17-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне, Краслове плюс 16-22. В Риге сегодня переменная облачность. Утром и вечером местами кратковременный дождь. Днем без существенных осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 20-22 градуса.
10: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полидзības программа. ЛКПП-ЛВ.
9: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 1:13.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: 1:38.
1: «7bet». Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с «7bet». Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Реклама.
3: Kā tev šķiet? Vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Ienāc hr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un palīdzi mums to noskaidrot. Aptauju meklē hr.fm un hr aplikācijā. Aptauja sadarbībā ar apģērbu veikalu Kokos.
4: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
5: Чао, друг, ты группа
6: The Soundboys.
5: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
7: Только в МК Латвии юрист оспорил повышение налога на русскую прессу в Конституционном суде. Читайте, каковы шансы. Государство оплатит ущерб, если дрон повредит ваше жилище. Рассказываем, как получить деньги. Знаете о нарушениях, но боитесь жаловаться? У нас все адреса и телефоны для анонимных жалоб. Что важно знать перед заменой стояков в доме? Полный путеводитель по возможным неприятностям. МК Латвия с календарем магнитных бурь на июль уже в продаже по всей стране.

0: 1:58.
1: «7bet». Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с «7bet». Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Реклама.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.
4: Debesis. 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
5: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
4: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
6: Акционерное общество «Латвия с кредитными полезными программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
8: Retro FM.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полезными программа ЛКПП ЛВ.
10: Завтра в Латвии будет переменная облачность, временами дожди. Ветер западный, северо-западный 9-14 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-21. В Риге завтра будет переменная облачность, временами дожди. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-14 градусов, а днем плюс 17-18.
9: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями и полезными программа ЛКПП ЛВ.
7: Вы слушаете «Ретро ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Аутопарстрада ЛВ.
1: Реклама. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Внимание! На кону ваше активное долголетие! Ну или как минимум шикарные выходные! С 6 по 10 июля в вечернем променаде на Ретро-ФМ фестиваль здоровья! Интеллектуальный фитнес с отличным призом! Дозваниваемся в эфир, ведущий называет тему, а вот слов придется вспомнить много! Называем их по очереди, без пауз, без зависаний и без подсказок! Запнулся? Уступил дорогу сопернику. Самому прокачанному эрудиту 2 билета на Рите-фест. Фестиваль здорового образа жизни, банного искусства и долголетия с 10 по 12 июля в Елгаве.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!
5: Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: 2 часа 59 минут.
1: Реклама. Kad ieceres, ka jūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм 2,29. Молочный шоколад 100 грамм с Lidl Plus евро 25. И обезжиренный творог 500 грамм с Lidl Plus евро 85. Lidl. Стоит того!
3: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полидзибас программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полидзибас программа LKPP-LV.
6: Завтра в Латвии будет переменная облачность, временами дожди. Ветер западный, северо-западный 9-14 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-21. В Риге завтра будет переменная облачность, временами дожди. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-14 градусов, а днем плюс 17-18.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полидзибас программа ЛКПП-ЛВ.
4: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 3:59.
1: Baidies kļūdīties studiju izvēlē? Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te studēt LV.
2: Reklama. Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Ienāc HR.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un palīdzi mums to noskaidrot. Aptauju meklē HR.fm un HR aplikācijā. Aptauja sadarbībā ar apģērbu veikalu Kokos.
3: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
4: No 6. līdz 8. jūlijam ar mana topkārte ledustēja Nestī Persiku 1,5 litrs 1,19 eiro. Desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu 1,99 eiro. Un veļas mazgāšanas līdzeklis Ariel Color 1,125 litri 7,99 eiro.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
5: Top, top, top!
6: Акціонерное общество. Латвийская кредитная поддержка программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
9: Завтра в Латвии будет переменная облачность, временами дожди. Ветер западный, северо-западный 9-14 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-21. В Риге завтра будет переменная облачность, временами дожди. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-14 градусов, а днем плюс 17-18.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
7: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta Vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta Vētra. Signetbanka.
1: Реклама. Только в МК Латвии. Когда, наконец, снизятся цены на бензин на латвийских заправках? Большой разбор с экономистом. Какие отходы можно сжигать на собственном садовом участке, а за что оштрафуют? Ответ муниципальной полиции. Министерство культуры запретило афиши на русском. Разбираемся, что еще изменилось для театров и зрителей. Какая помощь и бесплатная поддержка положена семьям с детьми и одиноким матерям в трудный момент? Честный разговор с лучшим социальным работником Риги. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
2: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorils divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
5: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: В магазинах Lidl все для уборки дома. Облегчи свою повседневную жизнь с помощью полезных устройств. Со 2 июля беспроводной циклонный пылесос 89 евро, аккумуляторный пылесос 35 евро и швабра для мытья пола 8 евро. Lidl стоит того.
7: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
8: Grantis – profesionālāja pomoš i poddержka v skorbnīji momenti žizni. Grantis – 25 456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь. Грантис.лв.

Герой этого месяца Навиада – Капучино XL. Насладись им со скидкой 30%. Акция действует с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия и приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.

0: 4 часа 58 минут.
1: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta Vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta Vētra. Signetbanka.
2: Реклама.
3: Внимание! На кону ваше активное долголетие! Ну или как минимум шикарные выходные! С 6 по 10 июля в вечернем променаде на Ретро-ФМ фестиваль здоровья! Интеллектуальный фитнес с отличным призом! Дозваниваемся в эфир, ведущий называет тему, а вот слов придется вспомнить много! Называем их по очереди, без пауз, без зависаний и без подсказок! Запнулся? Уступил дорогу сопернику. Самому прокачанному эрудиту 2 билета на Рита-фест. Фестиваль здорового образа жизни, банного искусства и долголетия с 10 по 12 июля в Елгове.
4: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor.lv. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Čau, draugi! Te grupa The Soundboys! Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Es gribu sildīties ar tevi. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
7: Завтра в Латвии будет переменная облачность, временами дожди. Ветер западный, северо-западный 9-14 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-21. В Риге завтра будет переменная облачность, временами дожди. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-14 градусов, а днем плюс 17-18.
6: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 5:59.
1: Baidies kļūdīties studiju izvēlē? Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Teic studēt LV.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: Завтра в Латвии будет переменная облачность, временами дожди. Ветер западный, северо-западный 9-14 метров в секунду. В Лепе и Венспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-21. В Риге завтра будет переменная облачность, временами дожди. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-14 градусов, а днем плюс 17-18.
2: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 6:20.
1: «7bet». Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с «7bet». Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Реклама.
3: Внимание! На кону ваше активное долголетие! Ну или как минимум шикарные выходные. С 6 по 10 июля в вечернем променаде на Ретро-ФМ фестиваль здоровья. Интеллектуальный фитнес с отличным призом. Дозваниваемся в эфир, ведущий называет тему, а вот слов придется вспомнить много. Называем их по очереди, без пауз, без зависаний и без подсказок. Запнулся? Уступил дорогу сопернику. Самому прокачанному эрудиту 2 билета на Рите-фест. Фестиваль здорового образа жизни, банного искусства и долголетия с 10 по 12 июля в Елгаве.
4: Грантис. Профессионала полидзība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Грантис. 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība. Grantis.lv

0: 6:59.
1: «7bet». Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с «7bet». Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио «Ретро-ФМ Латвия».
2: Завтра в Латвии будет переменная облачность, временами дожди. Ветер западный, северо-западный 9-14 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-21. В Риге завтра будет переменная облачность, временами дожди. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-14 градусов, а днем плюс 17-18.
1: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: топлива с приложением Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении

0: 7 часов 59 минут.
1: «7bet». Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с «7bet». Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vesmotors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro Crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.com
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
4: Завтра в Латвии будет переменная облачность, временами дожди. Ветер западный, северо-западный 9-14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-21. В Риге завтра будет переменная облачность, временами дожди. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-14 градусов, а днем плюс 17-18.
3: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность, временами дожди. Ветер западный, северо-западный 9-14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-21. В Риге завтра будет переменная облачность, временами дожди. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-14 градусов, а днем плюс 17-18.
0: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность, временами дожди. Ветер западный, северо-западный 9-14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-21. В Риге завтра будет переменная облачность, временами дожди. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-14 градусов, а днем плюс 17-18.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность, временами дожди. Ветер западный, северо-западный 9-14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-21. В Риге завтра будет переменная облачность, временами дожди. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-14 градусов, а днем плюс 17-18.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.